самых летней ночи не стоишь. Знам, да нечеш дочи, и пак чакам те. Осетит ćеш ночас мир и страшанья. Значишь, да сам буде.